0: Reaching out across Hampshire and surrounding areas. Your truly local radio station.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».